Дорожное радио. Симферополь 91.5

Сумишевский. «Мята трава».

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Дорожное радио. Симферополь 91.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия закрывает несколько ЖД-пунктов пропуска через государственную границу с Латвией, Эстонией и Финляндией. Как пишет ТАСС, это следует из распоряжения правительства. Согласно документу, временно приостанавливается движение лиц, транспорта, товаров и грузов через определенные погранпереходы. Это, в частности, Санкт-Петербург-Финляндский Выборг, а также Печоры-Псковский на границе с Эстонией и Пыталово-Псковской области на границе с Латвией. Тем временем в Финляндии вступили в силу поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. При этом, как пишет российская газета, президент страны Александр Стуб, который одобрил поправки, ранее говорил, что Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, но будет готова сделать это в случае необходимости военной обороны. Во Франции определили даты выборов нового президента. Газета «Ле Фигаро» со ссылкой на источники пишет, что первый тур пройдет 18 апреля следующего года, а второй – 2 мая. Официальное объявление этих дат ожидается в среду после заседания Совета министров. Добавлю, полномочия действующего президента Франции Эммануэля Макрона истекают в мае следующего года. Он занимает пост уже второй срок подряд и по закону не может стать президентом еще раз. В Азербайджане детям до 16 лет запретят регистрироваться в соцсетях. Как пишет ТАСС, об этом сообщило местное агентство «Тренд» со ссылкой на текст принятого законопроекта. Добавлю, доступ к соцсетям для детей и подростков ограничивают в разных странах мира, а первым государством, в котором ввели эту меру, стала Австралия. Однако западная пресса пишет, что закон там не работает, и большинство детей продолжает сидеть в соцсетях. Они обходят возрастные ограничения с помощью VPN или регистрируют новые аккаунты на поддельные данные.
0: Транспорт.
1: Объем выданных автокредитов увеличился. С января по май показатель составил 580,5 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем в том же периоде прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. При этом там отмечают, что несмотря на некоторое оживление, в целом выдача автокредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Добавлю, ранее сообщалось, что в мае средний срок автокредита составил почти 6 лет. Это максимальное значение более чем за 2 года.
0: Новости. На Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Список неженских профессий сократили в 4 раза. Об этом сообщила первый замминистра труда Ольга Баталина. По ее словам, некоторые специальности ранее были недоступны женщинам из-за тяжелого физического труда и вредных условий. Однако благодаря цифровизации и появлению безопасных методов производства ситуацию удалось изменить. При этом Баталина отметила, что традиционно женскими отраслями труда в России являются медицина, образование, культура, спорт и социальная сфера. Тем временем министр экономического развития заявил, что молодежь сложно вовлекать в трудовую деятельность. По словам Максима Решетникова, согласно статистике, большинство зумеров уходит в течение года. У них другие запросы к коллективу, к устройству и к пониманию качества работы. Решетников также отметил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. В Казахстане вступила в силу новая конституция. Одним из ключевых изменений стал переход от двухпалатного парламента к однопалатному. Кроме того, конституция устанавливает приоритет национального права над международным, содержит отсылки к истории Великой Степи и закрепляет брак только как союз мужчины и женщины. Также, согласно документу, казахский является государственным языком, а русский язык в госучреждениях используют наряду с казахским. В прошлом варианте было сказано, что русский используют наравне с казахским. В новом учебном году в школах начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». Со второго полугодия его начнут изучать в 5-х классах, а с 2027 года он появится в 6-х и 7-х классах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Отмечается, что целью дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях страны. Детям расскажут о взглядах и жизни государственных и культурных деятелей, ученых и военных, в том числе героев СВО. Серийное производство обновленного внедорожника «Лада Нива Legend» стартует 20 июля. Об этом сообщает «АвтоВАЗ», отмечая, что в автомобиле появилось более 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. В частности, двигатель стал экономичнее. Удельный расход топлива снизился до 30% в зависимости от режима. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов напомнил, что в следующем году «Нива» отметит 50-летие с начала производства и подчеркнул, что снимать модель с конвейера не планируется.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
2: Застройщик ОСЗ «Статус обал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. «Ашан». Все выгодное тут.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: В ленте!
11: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
16: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Дорожное радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

чисто, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Список неженских профессий сократили в 4 раза. Об этом сообщила первый замминистра труда Ольга Баталина. По ее словам, некоторые специальности ранее были недоступны женщинам из-за тяжелого физического труда и вредных условий. Однако благодаря цифровизации и появлению безопасных методов производства ситуацию удалось изменить. При этом Баталина отметила, что традиционно женскими отраслями труда в России являются медицина, образование, культура, спорт и социальная сфера. Тем временем министр экономического развития заявил, что молодежь сложно вовлекать в трудовую деятельность. По словам Максима Решетникова, согласно статистике, большинство зумеров уходит в течение года. У них другие запросы к коллективу, к устройству и к пониманию качества работы. Решетников также отметил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. В Казахстане вступила в силу новая конституция. Одним из ключевых изменений стал переход от двухпалатного парламента к однопалатному. Кроме того, конституция устанавливает приоритет национального права над международным, содержит отсылки к истории Великой Степи и закрепляет брак только как союз мужчины и женщины. Также, согласно документу, казахский является государственным языком, а русский язык в госучреждениях используют наряду с казахским. В прошлом варианте было сказано, что русский используют наравне с казахским. В новом учебном году в школах начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». Со второго полугодия его начнут изучать в 5 классах, а с 2027 года он появится в 6 и 7 классах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Отмечается, что целью дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях страны. Детям расскажут о взглядах и жизни государственных и культурных деятелей, ученых и военных, в том числе героев СВО. Серийное производство обновленного внедорожника «Лада Нива Legend» стартует 20 июля. Об этом сообщает «АвтоВАЗ», отмечая, что в автомобиле появилось более 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. В частности, двигатель стал экономичнее. Удельный расход топлива снизился до 30% в зависимости от режима. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов напомнил, что в следующем году «Нива» отметит 50-летие с начала производства и подчеркнул, что снимать модель с конвейера не планируется.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8978-916-400 и на сайте ясный-дефис-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Небо.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. «Ашан». Все выгодное тут.
16: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
17: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая-то

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Доминик Джокер. Платят.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о правилах перевозки детей. С вами Владимир Лебедев. Поехали. В ГАИ напомнили о правилах перевозки самых маленьких пассажиров. А то ведь родители – это ж такие существа. Выходные, дача и все, можно расслабляться. Так вот, нельзя. Детей нужно перевозить очень аккуратно и в соответствии с требованиями ПДД. То есть до 7 лет только с использованием детских удерживающих устройств. Исполнилось 7 – отлично. Вот на следующий день уже можно использовать стандартный трехточечный ремень, но только на заднем сиденье. Спереди, опять же, только с устройством. С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. Однако, если школьник ниже 1,5 метра, то использовать удерживающее приспособление нужно, пока юный пассажир не вырастет. Также стоит обращать внимание на вес. Ребенка можно пристегивать ремнем, если он весит более 36 килограммов. Вы спросите, а что же это за устройства такие? В смысле, какие устроит инспекцию? Перечислим. Автолюлька, детское кресло, а также бустер. Особо важен факт соответствия нормам безопасности. Его подтверждает сертификат по стандартам ИСИ-Р44-04 или Р129. И напоследок, в госавтоинспекции добавили, что при аварии, экстренном торможении или резких маневрах кресло снижает вероятность смертельной травмы на 75%. И еще, перевозить детей до 12 лет на мотоцикле запрещено, как и держать ребенка на руках. За нарушение правил перевозки детей штраф 5000 рублей. Для должностных лиц сумма достигает 50 тысяч, а для юридических – 200 тысяч рублей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.